попадете, этот геймал и на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с гречной лапы, не хотите, этот геймал и на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.